0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтоб очень гладко, а в общем, знаешь,

уже простужен. Да поздно, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». Сегодня в Перми облачно. С прояснениями день пройдет без осадков. Ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21-23.
1: Реклама.
2: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
3: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» инструментальная музыка. Спонсор ИП «Попов Юрий Николаевич». Компания «Попов Бани».
1: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
2: «Попов-бани.ру»

0: Радио «Альфа» о погоде. Спонсор выпуска ИП «Давлетшина» Рустем Рамильевич. Компания «Центр Металлокровли». Сегодня в Перми облачно с прояснениями и без осадков. Ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду. В течение дня плюс 21-23.
1: Реклама. Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр Металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр Металлокровли» на Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
2: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: Радио «Альфа» представляет «Уикенд с Фредди Меркьюри».
1: Фредди Меркьюри обожал кошек. Он забирал их из клиник и приютов, селил у себя дома и окружал заботой. А свой сольный альбом «Мистер Бэд Гай» посвятил любимым питомцам. Музыкант скучал по ним во время гастрольных туров, поэтому частенько звонил домой и общался с кошками по телефону.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 5 сентября 1997 года на Москве-реке был торжественно открыт памятник Петру Первому работы Зураба Церетели. Москвичи его прозвали «каменным гостем Москвы». Он изображает Петра на палубе корабля, которая стоит на искусственном острове, окруженном фонтанами. Это создает эффект судна, рассекающего воду. Монумент с длинным названием «Вознаменование 300-летия российского флота», памятник Петру Первому, вызвал массовое неприятие москвичей. Они проводили митинги протеста и даже объявляли сбор средств на демонтаж. Жители столицы заявляли, что огромный монумент высотой почти 100 метров не вписывается в окружающее пространство. Им не нравился наряд Петра в стиле римского императора, а еще ходили слухи, что изначально Церетели создал памятник Колумбу, а когда в США от него отказались, заменил фигуру путешественника на Петра. Сам мастер эти слухи опровергал и называл эту скульптуру одной из любимых. Памятник Петру на Москве-реке неизменно привлекает множество туристов, и именно он стал самым упоминаемым среди иностранных путешественников в соцсетях в дни чемпионата мира по футболу 2018.
1: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вена, день борьбы за свои границы или свои интересы. По возможности прекратите хотя бы на время уступки близким. Тельцы, возможно, неожиданные события и сообщения. Не меняйте планы сразу. Сначала нужно вникнуть в детали. Близнецы, возможно, нештатные ситуации или нестандартный ход событий. Придется очень быстро подстраиваться под обстоятельства. Раки, не время подписывать документы или начинать долгосрочное дело. Даже проект, который вы рассчитываете сделать быстро, может затянуться. Львы, не стоит планировать официальные дела и ответственные начинания. Какая-то базовая информация относительно этих дел может оказаться неверной. Девы, день поддержания контактов, даже если прямо сейчас в них нет особой необходимости. Как говорится, табуреточку лучше придержать, вдруг пригодится. Весы, возможны новости, которые заставят вас действовать. И даже если действия будут вынужденными, результаты вас порадуют. Скорпионы, планы могут оказаться под угрозой из-за изменившихся обстоятельств. На что-то могут потребоваться дополнительные деньги. Стрельцы, не стоит отказываться от развлечений. Вам нужна простая человеческая перезагрузка. Козероги, вы будете слишком зависеть от эмоций, и это может привести к ошибкам в решениях. Лучше доверить важные дела другим. Водолеи, могут оживиться контакты с родственниками или партнерами. Процесс обновления и переделок пойдет быстрее. Рыбы, хороший день для посещения врачей и косметологов. Сказанное кем-то слово или фраза могут привести к внезапному пониманию происходящего.
0: Радио Альфа. I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Training colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Питомник растений «Анютины глазки». Все растения для вашего сада в одном месте. Целый месяц скидки до 50%. Питомник растений «Анютины глазки». Ждем вас по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «Пан Сити Групп». Специализированный застройщик «Сити Проект». Сегодня в течение дня облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21-23 градуса.
1: Реклама. События, которые ждали. Старт продаж нового проекта «Пан Сити Групп». Клубный дом на Баумана. Приватное расположение. Крупноформатные квартиры с видом на Балатовский парк. Трехуровневый паркинг. Двусветное гранд-лобби. Клубный дом на Баумана. Идеальный семейный дом от «Пан Сити Групп».
2: Застройщик ООО «СЗ Сити Проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: Радио «Альфа» представляет «Уикенд с Фредди Меркьюри».
1: Фарух Булсара, которого весь мир знает как Фредди Меркьюри, родился 5 сентября 1946-го. По знаку зодиака он «Дева». Музыканта привлекали астрология и прочая эзотерика. Настолько, что в преддверии выхода первого альбома группы Queen Фредди даже нарисовал герб группы, в котором отразил знаки зодиака всех участников команды, и свой в том числе.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Японская компания Dunlop разработала умные автомобильные шины, которые автоматически подстраиваются под погоду во время движения. Технология называется Active Tread. В состав протектора добавлены специальные функциональные полимеры. Когда на улице холодает или на протектор попадает вода, межмолекулярные связи в полимерах ослабевают. В результате резина становится мягкой и гибкой, увеличивая площадь контакта для надежного сцепления. Как только дорога высыхает, а температура растет, связи восстанавливаются, и покрышка возвращается в исходное, жесткое состояние. Надо отметить, что обычные всесезонные шины при температуре ниже минус 10 уже не столь эффективны. Новая японская смесь обещает сохранять эластичность и

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 5 сентября 1857 года в селе Ижевской Рязанской губернии родился дедушка советской космонавтики Константин Циолковский. Гений ученый, не получивший почти никакого официального образования. С детства он увлекался устройством разных вещей, разбирал игрушки и при этом изучал. Уже в очень раннем возрасте он сам начал игрушки мастерить. Еще в детстве Циолковский переболел скарлатиной и почти потерял слух. Гимназию пришлось оставить. Он стал сам изучать математику, физику и астрономию, экстерном сдал экзамен на звание народного учителя и много лет преподавал математику и физику. Для занятий ученый сам собирал разные наглядные устройства и даже смастерил простейшие летательные аппараты, которые поднимались на тепловой тяге. Удивительно, но за 86 лет до высадки человека на Луну в своей фантастической повести Циолковский точно описал атмосферу спутника Земли. А еще придумал прототип многоступенчатой ракеты. Писал о космическом поезде, в котором будут сцеплены несколько ракет, одна за другой. Вначале будет работать одна и отсоединяться по мере выработки топлива, потом другая, а остальные продолжат полет.

0: Реклама.
1: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс. Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
2: Делаете ремонт? Осталось купить только мебель? Едем в Евразию за мебелью Enzo Home. Мебелью с мировым именем.
3: Enzo Home. Не просто мебель, а стиль жизни. Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Perm. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Perm. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Perm. Перевозка сборного груза.

0: задача проста. Деревня Шилова, улица Репина 2.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Телефон рекламной службы 259 17 00.
5: Радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». Сегодня в Перми облачно, с прояснениями, день пройдет без осадков. Ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21-23.
1: Реклама.
2: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
3: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: Радио «Альфа» представляет «Уикенд с Фредди Меркьюри».
1: Фредди Меркьюри ценил семью и близких друзей, поэтому всегда находил время на то, чтобы купить им подарки. Накануне Рождества он всегда посещал магазины Cartier, Tiffany или Harrods. Ему нравились именно эти места, потому что там умеют красиво упаковать покупки. Кроме того, Фредди всегда носил с собой в сумке блокнот, где были записаны дни рождения всех его друзей. И никогда, где бы он ни находился, он не забывал их поздравить.

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255. Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
1: Высоко, высоко в горах. Нет такой красивой металлочерепицы. Так что, Ашотик, только металлочерепица «Арарат». И только в центре металлокровли.
2: Новинка, которой позавидуют соседи. Металлочерепица «Арарат».
1: Закажи в центре металлокровли.
2: На Героев Хасана, 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
3: А где все наши сотрудники?
4: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
5: Лена, ты куда это с утра пораньше?
6: В Шилово, в питомник растений крапива Пермь за корой лиственницы.
5: За корой? Лен, осень же!
6: Вот именно, сейчас замульчирую, а весной клумбы будут просто сказка.
5: Говорят, это кора и сорняки глушит, и влагу держит.
6: И выглядит просто загляденье. В крапиве еще розы шикарные, гортензии, горшки, опоры. Я там каждый раз закупаюсь.
5: Поехали, довезу. Адрес помнишь?
6: Деревня Шилово, улица Репина, дом 2. Крапива Пермь.
7: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким-69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким-69. Телефон 270-0715.
8: ИП «Мазинка» Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-84-085-62.
9: Каждый день в 7 вечера
10: наступает время Фудзиямы.
9: Спецсеты от 299 рублей.
10: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
9: Каждый вечер в 7 время Фудзиямы.
11: ИП ШИС Василий Владимирович. ОГРНП 311-0269-21-0000-12.
12: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 5 сентября 1997 года на Москве-реке был торжественно открыт памятник Петру Первому работы Зураба Церетели. Москвичи его прозвали «каменным гостем Москвы». Он изображает Петра на палубе корабля, которая стоит на искусственном острове, окруженном фонтанами. Это создает эффект судна, рассекающего воду. Монумент с длинным названием «Вознаменование 300-летия российского флота», памятник Петру Первому, вызвал массовое неприятие москвичей. Они проводили митинги протеста и даже объявляли сбор средств на демонтаж. Жители столицы заявляли, что огромный монумент высотой почти 100 метров не вписывается в окружающее пространство. Им не нравился наряд Петра в стиле римского императора. А еще ходили слухи, что изначально Церетели создал памятник Колумбу, а когда в США от него отказались, заменил фигуру путешественника на Петра. Сам мастер эти слухи опровергал и называл эту скульптуру одной из любимых. Памятник Петру на Москве-реке неизменно привлекает множество туристов, и именно он стал самым упоминаемым среди иностранных путешественников в соцсетях в дни чемпионата мира по футболу 2018.
0: Радио Альфа. Реклама.
3: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540.
4: До сентября в Аймол покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
5: Меняем чеки от 1500 рублей из Аймол на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках месте и порядке их получения смотрите на сайте www.aimol.shop.
6: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
7: В Манки Парк знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Манки Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Манки Парк. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская 2.
8: 0+.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
6: Сейчас главное верить и ждать.
2: 7 сентября скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
8: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту. Эвакуация. Зал прощания на шоссе космонавтов 328/4. Организация похорон, изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8-902-473-16-27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вена, день борьбы за свои границы или свои интересы. По возможности прекратите хотя бы на время уступки близким. Тельцы, возможно, неожиданные события и сообщения. Не меняйте планы сразу. Сначала нужно вникнуть в детали. Близнецы, возможно, нештатные ситуации или нестандартный ход событий. Придется очень быстро подстраиваться под обстоятельства. Раки, не время подписывать документы или начинать долгосрочное дело. Даже проект, который вы рассчитываете сделать быстро, может затянуться. Львы, не стоит планировать официальные дела и ответственные начинания. Какая-то базовая информация относительно этих дел может оказаться неверной. Девы, день поддержания контактов, даже если прямо сейчас в них нет особой необходимости. Как говорится, табуреточку лучше придержать, вдруг пригодится. Весы, возможны новости, которые заставят вас действовать. И даже если действия будут вынужденными, результаты вас порадуют. Скорпионы, планы могут оказаться под угрозой из-за изменившихся обстоятельств. На что-то могут потребоваться дополнительные деньги. Стрельцы, не стоит отказываться от развлечений. Вам нужна простая человеческая перезагрузка. Козероги, вы будете слишком зависеть от эмоций, и это может привести к ошибкам в решениях. Лучше доверить важные дела другим. Водолеи, могут оживиться контакты с родственниками или партнерами. Процесс обновления и переделок пойдет быстрее. Рыба, хороший день для посещения врачей и косметологов. Сказанное кем-то слово или фраза могут привести к внезапному пониманию происходящего.
0: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
2: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда. А сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
1: Там можно паять и программировать?
2: Конечно. И еще многое другое.
1: Записываемся.
2: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83. Офис 311. Телефон 254-04-83.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко! Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
7: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
8: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
7: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
8: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
7: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева, 5/6.
9: О, Филяй, Филяй, Филяй. Нам нужен Филяй.
10: Такой большой, сочный. С рыбкой.
11: Девочки, он нужен нам всем.
12: Всем набор роллов Филяй. Заказывай в приложении и на сайте yosushi.rf. 16+, ИП Скидан, Артем Евгеньевич, ОГРН, 326-08-60-67-81, город Пермь.
13: Бизнес растет, и банковское обслуживание должно соответствовать вашим задачам. В банке «Хлынов» можно выбрать подходящий пакет расчетно-кассового обслуживания с онлайн-бухгалтерией и АОСН для ежедневной работы бизнеса.
14: Банк «Хлынов» – надежный бизнес-партнер.
15: Откройте счет для бизнеса на сайте bank-hlynov.ru или оставьте заявку по телефону 8-800-250-237. Платность и стоимость ведения бухгалтерии зависит от особенностей бизнеса и выбранного тарифа. АОСН – автоматизированная упрощенная система налогообложения. АО «КБ «Хлынов», ОГРН 102-43-60-42, индекс 61-0002, Кировская область, город Киров, улица Успенская, 40, лицензия номер 254.
16: Шоу, где характер решает все.
17: Вставай, вставай!
16: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
17: Да!
16: Болей за Пермь 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
18: Золотая коллекция. Радио Альфа.
19: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
20: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
21: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» инструментальная музыка. Спонсор ИП «Попов Юрий Николаевич». Компания «Попов Бани».
1: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
2: «Попов-бани.ру»

0: Радио «Альфа» о погоде. Спонсор выпуска ИП «Давлетшина» Рустем Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми облачно с прояснениями и без осадков. Ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду. В течение дня плюс 21-23.
1: Реклама.
2: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
3: Брехня.
2: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Альфа представляет «Уикенд с Фредди Меркьюри».
1: Любимой страной Фредди Меркьюри была Япония, и она отвечала ему взаимностью. Именно здесь музыканты Queen почувствовали себя по-настоящему популярными. Они прилетели туда впервые с концертом в 1975-м. В аэропорту их встречала толпа фанатов, а вместо объявления о рейсах в динамиках звучали их песни. Фредди подзаряжался в Японии энергией, которую не мог найти больше нигде в мире. Образ жизни и эстетика этой страны приносили ему вдохновение и внутренний покой. Со временем музыкант стал коллекционером традиционного японского искусства, покупал кимоно, антиквариат, гравюры и фарфор.

0: Реклама.
1: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
2: Жилые кварталы «Моменты» от застройщика «Мегаполис» в центре Перми. Тот самый момент, когда купить квартиру выгодно. В сентябре паркинг в подарок. Момент, когда утро начинается на собственной террасе. Когда выходишь на свою пешеходную улицу. Когда рядом амфитеатр, встречи и события. «Моменты» – настоящий город в городе. Двухуровневый паркинг, три вида отделки. Жилые кварталы «Моменты» в Красных казармах. Карла Мадераха, 7.
3: Застройщик ООО «СЗ-СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Бизнес растет, и банковское обслуживание должно соответствовать вашим задачам. В банке «Хлынов» можно выбрать подходящий пакет расчетно-кассового обслуживания с онлайн-бухгалтерией и АОСН для ежедневной работы бизнеса.
5: Банк «Хлынов» – надежный бизнес-партнер.
6: Откройте счет для бизнеса на сайте bank-hlynov.ru или оставьте заявку по телефону 8 800 250 237. Платность и стоимость ведения бухгалтерии зависит от особенностей бизнеса и выбранного тарифа. АОСН – автоматизированная упрощенная система налогообложения. АО КБ «Хлынов». ОГРН 102-43-6-0-42. Индекс 61-002. Кировская область. Город Киров. Улица Успенская, 40. Лицензия номер 254.
7: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущем.

0: проста. Деревня Шилова, улица Репина 2.
1: Телефон рекламной службы 259 17 00.
2: Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Сериал «Ход королевы» рассказывает о шахматном гении Бет Хармон. Несмотря на, казалось бы, скучную тему и вымышленную историю, проект поставил рекорды просмотров и вызвал мировой бум интереса к шахматам. Сегодня «Ход королевы». Оригинальное название сериала «The Queen's Gambit» – так называется знаменитый шахматный дебют. Однако по-русски он называется «ферзевым». Ферзь в русских шахматах стал королевой относительно недавно. Это слово произошло от персидского «фарзин», что означает «визирь» или «советник». В Древней Персии эта фигура стояла рядом с шахматным королем и символизировала главного помощника царя. Слово «гамбит» означает «жертву ради выгоды». Нужно сначала ухудшить свою позицию, чтобы получить преимущество позже. Дебют в шахматах – это начальная стадия партии, которая охватывает первые 10-15 ходов. Ферзевый гамбит – это один из старейших и самых популярных шахматных дебютов. Он начинается ходами D2, D4, D7, D5 и C2, C4. Реального исторического прототипа главной героини сериала Бет Хармон не существует. Действие происходит в 1960-е, когда женщины не могли участвовать в мировых шахматных турнирах. Впервые женщина смогла участвовать в турнире такого уровня только в 1986 году. Все комбинации в кадре были продуманы профессионалами. Консультантами сериала были ведущие мировые гроссмейстеры. Вне зависимости от того, показывалась ли доска в сцене, актеры играли партии, во-первых, полностью, а во-вторых, самостоятельно. В любой момент, когда вы видите доску в сериале, расстановка фигур на ней соответствует моменту партии. Актриса Аня Тейлор-Джой до начала съемок вообще не умела играть в шахматы. Она заучивала движения фигур наизусть перед каждой сценой. В «Ходе королевы» играл Гарри Меллинг, который играл Дадли в «Гарри Поттере». Меллинг тоже не умел играть и заучивал ходы наизусть. А манеру игры он скопировал у знаменитого норвежского шахматиста Магнуса Карлсона. Сериал вызвал огромный интерес к шахматам. Количество поисковых запросов вроде «Как играть в шахматы» после выхода сериала достигло 9-летнего пика. Количество новых игроков на главном электронном шахматном ресурсе увеличилось в 5 раз. Сейчас на этом ресурсе зарегистрировано свыше 275 миллионов пользователей, хотя постоянно играет около 144 тысяч человек, включая гроссмейстеров с мировым именем. И что на первом месте? В завершающем эпизоде сериала можно увидеть Гоголевский бульвар в Москве. Российские зрители хорошо знают это место, ведь именно здесь Катя Тихомирова встретилась с Рудольфом в фильме «Москва слезам не верит». Берет главной героини «Хода королевы» Бет в точности копирует главный убор Кати Тихомировой в той культовой сцене.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.
0: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Ой, рубашка лопнула.
3: Ого, братан, ты за лето как качок вымахал. Все, поехали в Men's Look.
2: Смогу обновить весь гардероб?
3: Конечно, там же осенняя коллекция. Свитеры, водолазки и кардиганы.
4: А костюмы?
3: И костюмы, конечно, есть.
2: Погнали!
4: Men's Look. Одежда для отцов и сыновей на любой случай. Сибирская 7А. Телефон 203-09-06. 203-09-06.
5: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
6: Отдыхает тело и душа.
7: Да чего же хороша банька наша!
8: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
7: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
8: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
7: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
9: О, Филяй, Филяй, Филяй!
10: Нам нужен Филяй!
11: Такой большой, сочный, с рыбкой.
12: Девочки, он нужен нам всем.
13: Всем набор роллов Филяй! Заказывай в приложении и на сайте yosushi.rf. 16+, ИП Скидан, Артем Евгеньевич, ОГРН, 326-08-60-67-81, город Пермь.
14: Наступила непогода. В дельном магазине все для создания тепла и уюта в доме. Теплый пол, конвекторы, тепловентиляторы, водонагреватели, а также грязезащитные, влагостойкие ковры и покрытия, утеплители, топливные брикеты и снегоуборочные лопаты тоже есть. Приезжайте в дельный магазин на Магистральную 12 и Геофизиков 4. Дельный магазин. Все для дела.
15: Золотая коллекция.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений Анютины глазки.
1: Питомник растений Анютины глазки. Все растения для вашего сада в одном месте. Целый месяц скидки до 50%. Питомник растений Анютины глазки. Ждем вас по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор выпуска ООО «Пан Сити Групп». Специализированный застройщик «Сити Проект». 6 сентября в воскресенье в Перми будет облачно, небольшие дожди. Ветер южно-юго-западный 4-6 метров в секунду. Предстоящей ночью плюс 15 градусов, завтра днем в Перми плюс 18.
1: Реклама. События, которые ждали. Старт продаж нового проекта «Пан Сити Групп». Клубный дом на Баумана. Приватное расположение. Крупноформатные квартиры с видом на Балатовский парк. Трехуровневый паркинг. Двусветное гранд-лобби. Клубный дом на Баумана. Идеальный семейный дом от «Пан Сити Групп».
2: Застройщик ООО «СЗ Сити Проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Пять лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
4: На радио «Альфа» пять песен о любви.

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: До сентября в «Аймол» покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры-сеанс.
2: Меняем чеки от 1500 рублей из «Аймол» на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.aimol.shop.
3: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
4: Бизнес растет, и банковское обслуживание должно соответствовать вашим задачам. В банке «Хлынов» можно выбрать подходящий пакет расчетно-кассового обслуживания с онлайн-бухгалтерией и АОСН для ежедневной работы бизнеса.
5: Банк «Хлынов» – надежный бизнес-партнер.
6: Откройте счет для бизнеса на сайте bank-hlynov.ru или оставьте заявку по телефону 8-800-250-237. Платность и стоимость ведения бухгалтерии зависит от особенностей бизнеса и выбранного тарифа. АОСН – автоматизированная упрощенная система налогообложения. АО «КБ «Хлынов». ОГРН 102-43-60-42. Индекс 61-0002. Кировская область. Город Киров. Улица Успенская, 40. Лицензия номер 254.
7: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
11: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
8: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
12: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Скажи счастью «да».
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
13: Телефон рекламной службы 259-17-00.
14: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
2: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда. А сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
1: Там можно паять и программировать?
2: Конечно. И еще многое другое.
1: Записываемся.
2: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
3: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким-69. Гипермаркет «Автомое». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомое» на Ким-69. Телефон 270-07-15. ИП Моисеенко Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-84-0-85-62.
4: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных, работающих от сети 220 вольт, до немецких брендов «Гидроник» и «Вибаста», работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2-700-297. 2-700-297. Или по адресу шоссе Космонавтов 312А.
5: Каждый день в 7 вечера
6: наступает время Фудзиямы.
5: Спецсеты от 299 рублей.
6: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
5: Каждый вечер в 7 время Фудзиямы.
7: ИП ШИС Василий Владимирович. ОГРН ИП 311-0269-21-0000-12.
8: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
9: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Mega Second Hand в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Mega Second Hand. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
10: Золотая коллекция. Радио Альфа.
11: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
12: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
0: В Monkey Park знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Monkey Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Monkey Park. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская 2.
2: 0+.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83. Офис 311. Телефон 254-04-83.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарс» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарс». Улица Лебедева, 34. Телефон 25-55-417. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: А где все наши сотрудники?
8: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
9: Шоу, где характер решает все.
10: Вставай, вставай!
9: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
10: Да!
9: Болей за Пермь 6 сентября в 17.00 для лиц старше 16 лет.
11: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту. Эвакуация. Зал прощания на шоссе космонавтов 328/4. Организация похорон, изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8-902-473-16-27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».
0: Инструментальная музыка на радио «Альфа».

0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». 6 сентября в воскресенье в Перми будет облачно. Ожидаются небольшие дожди. Ветер южный, юго-западный 4-6 метров в секунду. Ночью плюс 15 градусов, завтра днем плюс 18.
1: Реклама.
2: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
3: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Радио Альфа представляет «Уикенд с Фредди Меркьюри».
1: Серебристый Rolls-Royce 1974 года, который когда-то принадлежал Фредди Меркьюри, продали на аукционе в 2013 за 74 600 фунтов стерлингов. Стоимость авто в 6 раз превышала рыночную цену, которую определили эксперты. У легендарного музыканта не было водительских прав. На этом роскошном седане 12 лет его возил личный водитель. А вот на заднем сиденье группа подписывала многие свои важнейшие контракты. Автомобиль был оборудован встроенным радиотелефоном. В 80-е это было невероятной роскошью.

0: Реклама.
1: Жилые кварталы «Моменты» от застройщика «Мегаполис» в центре Перми. Тот самый момент, когда купить квартиру выгодно. В сентябре паркинг в подарок. Момент, когда утро начинается на собственной террасе. Когда выходишь на свою пешеходную улицу. Когда рядом амфитеатр, встречи и события. «Моменты». Настоящий город в городе. Двухуровневый паркинг, три вида отделки. Жилые кварталы «Моменты» в Красных Казармах. Карла Мадераха, 7. Застройщик ООО «СЗ СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ой, рубашка лопнула.
3: Ого, братан, ты за лето как качок вымахал.

0: поехали в Men's Look.
1: Смогу обновить весь гардероб?
0: Конечно, там же осенняя коллекция. Свитеры, водолазки и кардиганы.
2: А костюмы?
0: И костюмы, конечно, есть.
1: Погнали!
3: Men's Look. Одежда для отцов и сыновей на любой случай. Сибирская 7А. Телефон 203-09-06. 203-09-06.
4: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 211-540. 211-540.
5: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким 69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким 69. Телефон 270 0715.
6: ИП «Мазинка» Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-840-8562.
7: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
8: Он не изменил.
7: Горько.
8: В нашей семье давно нет любви.
7: Горько.
9: Все разрушилось. Все.
7: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
10: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
7: Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».
13: I see the satisfaction in your eyes.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 5 сентября 1857 года в селе Ижевской Рязанской губернии родился дедушка советской космонавтики Константин Циолковский. Гений ученый, не получивший почти никакого официального образования. С детства он увлекался устройством разных вещей, разбирал игрушки и при этом изучал. Уже в очень раннем возрасте он сам начал игрушки мастерить. Еще в детстве Циолковский переболел скарлатиной и почти потерял слух. Гимназию пришлось оставить. Он стал сам изучать математику, физику и астрономию, экстерном сдал экзамен на звание народного учителя и много лет преподавал математику и физику. Для занятий ученый сам собирал разные наглядные устройства и даже смастерил простейшие летательные аппараты, которые поднимались на тепловой тяге. Удивительно, но за 86 лет до высадки человека на Луну в своей фантастической повести Циолковский точно описал атмосферу спутника Земли. А еще придумал прототип многоступенчатой ракеты. Писал о космическом поезде, в котором будут сцеплены несколько ракет, одна за другой. Вначале будет работать одна и отсоединяться по мере выработки топлива, потом другая, а остальные продолжат полет.
3: Радио Альфа.
4: Реклама.
5: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться,
6: а уезжают на новеньком автомобиле.
7: Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
8: До сентября в «Аймол» покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры-сеанс.
9: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
3: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
2: Двери банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
3: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
2: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
4: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
5: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: Музыка прежде всего. Радио Альфа.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Реклама.
1: Какой самый лучший подарок для дома? Новая мебель. Мебель от Enzo Home. Только в Евразии.
0: Enzo Home. Не просто мебель, а стиль жизни.
2: Лена, ты куда это с утра пораньше?
3: В Шилово, в питомник растений крапива пермь за корой лиственницы.
2: За корой? Лен, осень же!
3: Вот именно. Сейчас замульчирую, а весной клумбы будут просто сказка.
2: Говорят, это кора и сорняки глушит, и влагу держит.
3: И выглядит просто загляденье. В крапиве еще розы шикарные, гортензии, горшки, опоры. Я там каждый раз закупаюсь.
2: Поехали, довезу. Адрес помнишь?
3: Деревня Шилово, улица Репина, дом 2. Крапива пермь.
4: Огонь и приятный жар, пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
0: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
5: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Мега Секонд Хенд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
6: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
7: В Манки Парк знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Манки Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Манки Парк. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская 2.
8: 0+.
9: Шоу, где характер решает все.
10: Вставай, вставай!
9: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
10: Да!
9: Болей за Пермь 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
11: Золотая коллекция. Радио.

0: На радио «Альфа» инструментальная музыка. Спонсор ИП «Попов Юрий Николаевич». Компания «Попов Бани».
1: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
2: «Попов-бани.ру»

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин Рустам Рамильевич». Компания «Центр металлокровли». 6 сентября в воскресенье в Перми будет облачно, небольшие дожди. Ветер южный, юго-западный 4-6 метров в секунду. Плюс 15 ближайшей ночью, завтра днем плюс 18 градусов.
1: Реклама. И собрал царь трех сыновей и сказал:
2: «Вот вам три вида металлосайдинга. Выбирайте!»
1: Старший дом обшил, средний баню, а третий – офис.
3: Металлосайдинг под бревно, доску и брус. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00.
1: Вот и сказки конец. Кто заказал, тот молодец.
4: Радио «Альфа». 104,1 FM.

0: Альфа представляет Weekend с Фредди Меркьюри.
1: Микрофон с укороченной стойкой, визитная карточка исполнителя. Но появился этот элемент шоу совершенно случайно. На одном из концертов Фредди чересчур активно двигался с микрофоном и расшатал его крепление. Прямо во время выступления Меркьюри

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
2: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
3: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда, а сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
2: Там можно паять и программировать?
3: Конечно. И еще многое другое.
2: Записываемся.
3: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
4: Каждый день в 7 вечера.
5: Наступает время Фудзиямы.
4: Спецсеты от 299 рублей.
5: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
4: Каждый вечер в 7. Время Фудзиямы.
6: ИП ШИС Василий Владимирович. ОГРН-ИП 311-0269-21-0000-12.
7: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
8: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. «Геометрия комфорта».
9: После еды тяжесть, как камень проглотила.
10: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
9: Хочу попробовать.
10: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хенд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
4: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
13: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
14: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений Анютины глазки.
1: Питомник растений Анютины глазки. Все растения для вашего сада в одном месте. Целый месяц скидки до 50%. Питомник растений Анютины глазки. Ждем вас по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор выпуска ООО «Пан Сити Групп». Специализированный застройщик «Сити Проект». 6 сентября в воскресенье в Перми будет облачно, небольшие дожди. Ветер южный, юго-западный 4-6 метров в секунду. Предстоящей ночью плюс 15 градусов. Завтра днем в Перми плюс 18.
1: Реклама. События, которые ждали. Старт продаж нового проекта «Пан Сити Групп». Клубный дом на Баумана. Приватное расположение. Крупноформатные квартиры с видом на Балатовский парк. Трехуровневый паркинг. Двусветное гранд-лобби. Клубный дом на Баумана. Идеальный семейный дом от «Пан Сити Групп».
2: Застройщик ООО «СЗ Сити Проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: Радио «Альфа» представляет «Уикенд с Фредди Меркьюри».
1: В 7 лет, живя в Индии, Фредди Меркьюри начал учиться играть на фортепиано, но хорошим пианистом себя никогда не считал. Впрочем, коллеги по группе отмечали, что на клавишных он играет мощно и ярко, будто барабанщик. Но на концертах Фредди у инструмента чувствовал себя неуверенно и часто прибегал к услугам приглашенных клавишников. Зато все свое внимание концентрировал на шоу.

0: Реклама. Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарес». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарес» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарес». Улица Лебедева, 34. Телефон 25-55-417. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Лена, ты куда это с утра пораньше?
2: В Шилово, в питомник растений крапива, пермь, за корой лиственницы.
1: За корой? Лен, осень же!
2: Вот именно. Сейчас замульчирую, а весной клумбы будут просто сказка.
1: Говорят, это кора и сорняки глушит, и влагу держит.
2: И выглядит просто загляденье. В крапиве еще розы шикарные, гортензии, горшки, опоры. Я там каждый раз закупаюсь.
1: Поехали, довезу. Адрес помнишь?
2: Деревня Шилово, улица Репина, дом 2. Крапива, пермь.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
4: Наступила непогода. В дельном магазине все для создания тепла и уюта в доме. Теплый пол, конвекторы, тепловентиляторы, водонагреватели, а также грязезащитные, влагостойкие ковры и покрытия, утеплители, топливные брикеты и снегоуборочные лопаты тоже есть. Приезжайте в дельный магазин на магистральную 12 и геофизиков 4. Дельный магазин. Все для дела.
5: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
6: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту. Эвакуация. Зал прощания на шоссе космонавтов 328/4. Организация похорон, изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8-902-473-16-27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
7: Золотая коллекция. Радио.

0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». 6 сентября в воскресенье в Перми будет облачно. Ожидаются небольшие дожди. Ветер южный, юго-западный 4-6 метров в секунду. Ночью плюс 15 градусов, завтра днем плюс 18.
1: Реклама.
2: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
3: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: Радио «Альфа» представляет «Уикенд с Фредди Меркьюри».
1: 25 ноября 1996-го в швейцарском Монтрео был открыт памятник Фредди Меркьюри. Открытие еще одного состоялось 18 июня 2003-го в Лондоне возле театра «Доминион», где в течение 12 лет регулярно шел мюзикл «We Will Rock You», состоявший целиком из песен группы Queen. Когда постановку перестали показывать, статую демонтировали. Ее подарили Роджеру Тейлору, барабанщику команды.

0: Пауза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
1: После еды тяжесть, как камень проглотила.
2: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Каждый день в 7 вечера
4: наступает время Фудзиямы.
3: Спецсеты от 299 рублей.
4: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
3: Каждый вечер в 7 время Фудзиямы.
5: ИП ШИС Василий Владимирович. ОГРН ИП 311-0269-21-0000-12.
6: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким-69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким-69. Телефон 270-07-15. 15.
7: ИП Моисеенко Анна Сергеевна. ОГРН ИП 325-595-84-0-85-62.
8: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс. Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
2: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
3: В Манки Парк знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Манки Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Манки Парк. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская 2.
4: 0+.
5: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
6: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
5: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
6: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
5: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
7: Новый стол. Отличный повод собрать семью вместе. Евразия. Героев Хасана 56.
8: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
9: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда. А сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
8: Там можно паять и программировать?
9: Конечно. И еще многое другое.
8: Записываемся.
9: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
10: А где все наши сотрудники?
11: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
12: Шоу, где характер решает все.
13: Вставай, вставай!
12: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
13: Да!
12: Болей за Пермь 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
14: Телефон рекламной службы 259-17-00.
15: Радио «Альфа».

0: наших наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Бизнес растет, и банковское обслуживание должно соответствовать вашим задачам. В банке «Хлынов» можно выбрать подходящий пакет расчетно-кассового обслуживания с онлайн-бухгалтерией и АОСН для ежедневной работы бизнеса.
3: Банк «Хлынов» – надежный бизнес-партнер.
4: Откройте счет для бизнеса на сайте bank-hlynov.ru или оставьте заявку по телефону 8-800-250-237. Платность и стоимость ведения бухгалтерии зависит от особенностей бизнеса и выбранного тарифа. АОСН – автоматизированная упрощенная система налогообложения. АО «КБ «Хлынов». ОГРН 102-43-60-42. Индекс 61-0002. Кировская область. Город Киров. Улица Успенская, 40. Лицензия номер 254.
5: О, Филяй, Филяй, Филяй. Нам нужен Филяй.
6: Такой большой, сочный. С рыбкой.
7: Девочки, он нужен нам всем.
8: Всем набор роллов Филяй. Заказывай в приложении и на сайте yosushi.rf.
9: 16+, ИП Скидан, Артем Евгеньевич. ОГРН 326-08-60-67-81. Город Пермь.
10: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Мега Секонд Хэнд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хэнд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
11: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
12: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
11: Новый сезон мелодрам.
13: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
14: Но... ты уверена, что ты вообще его получишь?
15: Сейчас главное верить и ждать.
11: 7 сентября скажи счастью «да».
16: Ты выйдешь за меня замуж?
13: Да.
11: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
17: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
18: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
19: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
20: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» инструментальная музыка. Спонсор ИП «Попов Юрий Николаевич». Компания «Попов Бани».
1: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
2: Попов-бани.ру.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин Рустам Рамильевич». Компания «Центр металлокровли». 6 сентября в воскресенье в Перми будет облачно, небольшие дожди. Ветер южный, юго-западный 4-6 метров в секунду. Плюс 15 ближайшей ночью, завтра днем плюс 18 градусов.
1: Реклама.
2: Высоко в горах нет такой красивой металлочерепицы. Так что, Ашотик, только металлочерепица Арарат. И только в центре металлокровли.
3: Новинка, которой позавидуют соседи. Металлочерепица Арарат.
2: Закажи в центре металлокровли.
3: На Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
1: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: представляет Weekend с Фредди Меркьюри.
1: В «Богемной рапсодии» музыканты Куин записали оперные вокальные партии втроем с наложениями. Запись заняла 3 недели. В итоге в песне слышится хор 180 голосов, так что на концертах оперная часть звучала фонограммой. Музыканты уходили за кулисы, свет газ, включалась студийная пленка и лазерное шоу. Как только опера заканчивалась, группа врывалась обратно.

0: Разбуди меня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Сериал «Теория большого взрыва» выходил с сентября 2007 по май 2019 года на американском канале CBS. Благодаря успеху сериала в университетах зафиксировали резкий скачок интереса к физике среди абитуриентов. Это явление позже назвали эффектом Шелдона Купера. Сегодня «Теория большого взрыва». За 12 лет шоу выпустило 279 эпизодов, что сделало его самым продолжительным сериалом в истории телевидения, снятым с участием живой аудитории. Все сложные уравнения, графики и схемы на белых досках в квартире Шелдона и Леонардо не были случайным набором символов. Их тщательно прописывал и проверял приглашенный консультант, профессор физики и астрономии Дэвид Зальцберг. У Маим Биалек, которая играла имя Фара Фаулер, есть реальная ученая степень. Она защитила диссертацию.

0: диссертацию по нейробиологии за 3 года до начала работы над сериалом. Шелдон Купер и Леонард Хофстеттер получили свои имена в честь знаменитого американского актера и продюсера Шелдона Леонарда, а фамилии им достались от реальных нобелевских лауреатов по физике Леона Купера и Роберта Хофстеттера. Короткие анимированные перебивки с молекулярными структурами и научными элементами, которые разделяют сцены, ни разу не повторились за 12 лет. Для каждой серии создавалась уникальная комбинация. Обычно актеры в сериалах едят бутафорскую еду, но в «Теории большого взрыва» еда была настоящей. До работы в сериале реквизитор шоу учился на шеф-повара. А вот очки Леонардо были без стекол. Дело даже не в его зрении, а в том, что свет от студийных прожекторов постоянно отражался от стекол и создавал на камере сильные блики. Знаменитая песенка про теплого пушистого котенка, которую Шелдон просит петь ему во время болезни, привела к судебным разбирательствам. Наследники австралийской учительницы Эдит Ньюлин, написавшей эти стихи в 1930-х, подали в суд на создателей сериала за нарушение авторских прав. Все персонажи сериала имеют фамилии, кроме Пенни. Ее фамилия ни разу не была упомянута за все 12 сезонов. И что на первом месте? Именно на площадке «Теории большого взрыва» впервые в жизни встретились актриса Кэрри Фишер, которая играла принцессу Лию в «Звездных войнах», и Джеймс Эрл Джонс, актер, который озвучивал Дарта Вейдера. Во время съемок оригинальной трилогии Джонс записывал голос Вейдера отдельно и никогда не пересекался с Фишером. Увидев его за кулисами шоу, Фишер закричала: «Папа!»
1: «Горячая десятка» Анны Романовой. Радио «Альфа».

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Реклама.
1: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
2: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении. В сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
3: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
4: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.

0: Песня Шилова.
1: Улица Репина, 2.
2: О, Филяй, Филяй, Филяй.
3: Нам нужен Филяй.
4: Такой большой, сочный, с рыбкой.
5: Девочки, он нужен нам всем.
6: Всем набор роллов Филяй.
7: Заказывай в приложении и на сайте yosushi.rf. 16+, ИП, Скидан, Артем Евгеньевич, ОГРН, 328-06-0-67-81. Год Пермь.
8: Золотая коллекция. Радио А.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Питомник растений «Анютины глазки». Все растения для вашего сада в одном месте. Целый месяц скидки до 50%. Питомник растений «Анютины глазки». Ждем вас по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор выпуска ООО «Пан Сити Групп». Специализированный застройщик «Сити Проект». 6 сентября в воскресенье в Перми будет облачно, небольшие дожди. Ветер южно-юго-западный 4-6 метров в секунду. Предстоящей ночью плюс 15 градусов, завтра днем в Перми плюс 18.
1: Реклама. События, которые ждали. Старт продаж нового проекта «Пан Сити Групп». Клубный дом на Баумана. Приватное расположение. Крупноформатные квартиры с видом на Балатовский парк. Трехуровневый паркинг. Двусветное гранд-лобби. Клубный дом на Баумана. Идеальный семейный дом от «Пан Сити Групп».
2: Застройщик ООО «СЗ Сити Проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: Радио Альфа представляет Weekend с Фредди Меркьюри.
1: Меркьюри рассказывал, что мог обходиться без сна и объяснял это своей природой. Ему достаточно было поспать за ночь 2-3 часа, и этого хватало. Или в самолете мог зарядить свою батарейку, подремав всего 20 минут. А если требовалось, то, по его признанию, мог спать даже стоя. You don't

0: Реклама.
1: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс. Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе и правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
2: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
3: В Манки Парк знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Манки Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Манки Парк. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская 2.
4: 0+.
5: А где все наши сотрудники?
6: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
7: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 6 сентября в воскресенье в Перми будет облачно, ожидаются небольшие дожди. Ветер южный, юго-западный, 4-6 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15 градусов, завтра днем плюс 18.
1: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Радио «Альфа» представляет «Уикенд с Фредди Меркьюри».
1: Фредди Меркьюри никогда не имел проблем с фигурой. И это при том, что никаких диет он не соблюдал и спортзал не посещал. Тем не менее, музыкант был крайне умерен в еде. Он ценил вкусную пищу, но не переедал. А во время концертов он бегал, прыгал и танцевал без остановки. Это была его лучшая кардиотренировка.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: В Италии чуть было не запретили пожилым водителям выезжать на автострады. В правительстве всерьез обсуждали жесткие ограничения для тех, кому за 85. Людям в столь почтенном возрасте хотели закрыть доступ на скоростные шоссе, запретить удаляться от дома дальше, чем на 100 метров, и ввести для них правило нулевого промилле. То есть ни капли за обедом, если планируешь сесть за руль. Итальянские дедушки возмутились и реформу отменили. Но взамен власти пообещали сделать медицинские осмотры максимально строгими. У нас в России, кстати, верхнего возрастного ценза для водителей тоже нет. Главное – пройти медкомиссию раз в 10 лет, когда меняешь права. С одной стороны, автомобиль для пожилого человека – это независимость и мобильность. С другой – с годами реакции зрения, увы, не улучшаются. Как думаете, как часто надо ходить на медкомиссию, когда вам больше 85?
0: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, ограничьтесь самыми необходимыми делами. Иногда бывает так, что просто нет сил. Тельцы, нежелательно строить точные планы. Скорее всего, вам самим не захочется делать так много и так аккуратно. Близнецы, оставьте себе место для маневра и права на ошибку. Не обещайте ничего и закладывайте дополнительное время на дорогу. Раки, гармоничный день, который позволит без суеты справиться с запланированными делами. Вы будете довольны результатами. Львы, часть проблем пока будет скрыта. Вы не сможете влиять на происходящее, но сможете сделать то, что в ваших силах. Дева, ваши надежды окажутся слишком радужными. Многие дела пойдут не так, как ожидалось, или отменятся. Весы, хороший день для обновлений. Они могут касаться техники, планов на будущее или собственного стиля. Вам необходима встряска. Скорпионы, вы можете получить импульс к действию с неожиданной стороны. Прислушивайтесь к новым идеям и присматривайтесь к новым людям. Стрельцы, не стоит переубеждать близких, даже если вы точно знаете, что они неправы. Любое вмешательство с вашей стороны будет воспринято негативно. Козероги, день получения недостающей информации. На ее основе вы сможете принять более сбалансированное решение относительно будущего. Водолеи, события могут заставить вас поволноваться. Возможны новости о переездах или смене работы кого-то из близких. Рыбы, этот день равновесия. Вы, наконец, увидите, как должны быть сбалансированы ваши рабочие, домашние и личные дела.
0: Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» инструментальная музыка. Спонсор ИП «Попов Юрий Николаевич». Компания «Попов Бани».
1: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
2: Попов-бани.ру

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 6 сентября в воскресенье в Перми будет облачно, ожидаются небольшие дожди. Ветер южный, юго-западный, 4-6 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15 градусов, завтра днем плюс 18.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа».

0: Радио «Альфа» представляет «Уикенд с Фредди Меркьюри».
1: В гардеробе Меркьюри была одна по-настоящему ценная для него вещь. И даже не столько по стоимости, сколько по символизму. Дело в том, что Фредди был фанатом Элвиса Пресли, и дочь музыканта Лиза Мари подарила солисту Куин шарф своего отца. Ей тогда было всего 11 лет. Девочка пришла на свой первый рок-концерт. А после шоу попала в гримерку к Фредди и в знак любви к творчеству группы сделала памятный подарок.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений Анютины глазки.
1: Питомник растений Анютины глазки. Все растения для вашего сада в одном месте. Целый месяц скидки до 50%. Питомник растений Анютины глазки. Ждем вас по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 6 сентября в воскресенье в Перми будет облачно, ожидаются небольшие дожди. Ветер южный, юго-западный, 4-6 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15 градусов, завтра днем плюс 18.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Альфа».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, ограничьтесь самыми необходимыми делами. Иногда бывает так, что просто нет сил. Тельцы, нежелательно строить точные планы. Скорее всего, вам самим не захочется делать так много и так аккуратно. Близнецы, оставьте себе место для маневра и права на ошибку. Не обещайте ничего и закладывайте дополнительное время на дорогу. Раки, гармоничный день, который позволит без суеты справиться с запланированными делами. Вы будете довольны результатами.

0: Львы, часть проблем пока будет скрыта. Вы не сможете влиять на происходящее, но сможете сделать то, что в ваших силах. Дева, ваши надежды окажутся слишком радужными. Многие дела пойдут не так, как ожидалось, или отменятся. Весы, хороший день для обновлений. Они могут касаться техники, планов на будущее или собственного стиля. Вам необходима встряска. Скорпионы, вы можете получить импульс к действию с неожиданной стороны. Прислушивайтесь к новым идеям и присматривайтесь к новым людям. Стрельцы, не стоит переубеждать близких, даже если вы точно знаете, что они неправы. Любое вмешательство с вашей стороны будет воспринято негативно. Козероги, день получения недостающей информации. На ее основе вы сможете принять более сбалансированное решение относительно будущего. Водолеи, события могут заставить вас поволноваться. Возможны новости о переездах или смене работы кого-то из близких. Рыбы, этот день равновесия. Вы, наконец, увидите, как должны быть сбалансированы ваши рабочие, домашние и личные дела.
1: Радио Альфа.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 6 сентября в воскресенье в Перми будет облачно, ожидаются небольшие дожди. Ветер южный, юго-западный, 4-6 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15 градусов, завтра днем плюс 18.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Альфа».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Доброй ночи, Пермь.
1: Радио Альфа.
2: Oh, Father, tell me.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрированы Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.